нам свой вайб. И может, это właśnie ты долучишь до нашей экипы. Сгущи на casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

0: Твой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да-давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm. А я бы тебе говорю.